0: Radio Rasa. 107,2.
1: И если не отдохнешь, недремлющие химеры сожрут твой мозг, и все утонет в хаосе.
2: Это